0: Кавер FM.
1: Мы на баре, разрываем аташу. Я до завтра залышусь, а пока тишусь. Як усі тут в своих вибраціях.